0: дім там, де ти.
1: Я русский воєнний корабель. Предлагаю сложить оружие и сдаться. По избежанию кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Римный остров. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться. Иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли меня? Прием! Русский военный корабль,